0: Похоже на
1: Наполскавс. Это укетесия. Намдула дагар моцраобен.
0: Ну что ж, попробуем.
1: Матлебис мцвади давагемонт.

0: надо включить.
1: Цимцима он дочавто. Ром могла бы,
0: чтобы нас обидели.
1: Холод эртира мамшедепс.
2: Скоро 8 вечера.
1: Мале сагамос 8 часов мова. Дату миардав рекав. Чем сцебнас дайцгаб.

Да, и сейчас дроа. Просто гашем околофери чердеба. Ис рандомиме цути, роса цецкловани бути, горизонт земи еканеба. Мартлац чадоснури мовлена. Давайте. Модит ерти цамит гавчердет. Да, ам арамицери силамазит давскбет.